0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро. И сегодня 9 июня на календаре, вторник. 7 часов утра. И самое время сделать вид, что мы все выспались, друзья. Но если вы вдруг выспались, то, пожалуйста, поделитесь, расскажите, как вы это делаете. И, может быть, нам это чем-нибудь хотя бы поможет. Ну, а мы, как всегда, не с пустыми руками. Много чего интересного у нас для вас есть. Это, конечно же, классная музыка. Куда же без нее? Полезная информация, а также игры с подарками. Все для вас. Ну и, конечно же, идет прямая трансляция прямо со студии Радио НС. Можете зайти прямо сейчас на ns.kz, на сайт, да, и в телеграм-канал Радио НС, а также в группу ВКонтакте и посмотреть, какое прекрасное платье сегодня на Ксении. Что это такое? Что за модный лук?
1: Ну, это такой солнечный летний лук, поэтому заглядывайте прямо сейчас, мы вам машем.
0: Машем вам. И, конечно же, начинаем. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ура, погнали.
2: На Радио НС.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас крутой настрой. Будем слушать трек, который, возможно, попадет в наш плейлист.
1: Ну а вы, ребятки, голосуйте за него в нашем телеграм-канале Радио НС. Там появится и песня, и голосовалка, и хэштег месяца июнь 2026, перейдя по которому вы можете найти абсолютно все песни, которые уже прозвучали или еще прозвучат в этом месяце, чтобы точно проголосовать за или против.
0: Да, сегодня мы слушаем про счастливых людей.
1: Да,
0: Филатов,
1: да.
0: И Карас.
1: Кому как удобно. Но все, главное, поймут по первым битам. Мне кажется, у них такой очень узнаваемый стиль, что это именно их мелодия. Мелодия прикольная, прекрасная. Нашла я ее вообще абсолютно случайно. Трек в 2026 году был выпущен. Ну и, в общем-то, плейлист сказал: Ксюша, послушай. А Ксюша говорит: Лима, послушай. А Лима говорит: а давайте все вместе послушаем. Значит, будем слушать.
0: Давайте послушать в эфире прямо сейчас «Среди счастливых людей» Филатов и Карась.
1: Карась.
0: Поздравляю.

0: этого Икероса. Ну и, мне кажется, очень даже по-летнему.
1: Угу. Так что, друзья, заходите в наш телеграм-канал Радио НС, подпишитесь, мы вас всех там проверим. Ну и, конечно же, проголосуйте, трек совсем скоро появится. И, конечно же, голосовалку мы вам прикрепим, а также там есть хэштег под названием.
0: Да, июнь 2026, да. Обязательно перейдите по этому хэштегу, проверьте голоса. Очень важно, чтобы вы голосовали как за, так и против, потому что именно вы решаете, кто в конце месяца попадет в наш плейлист.
1: Ну и, конечно же, в телеграм-канале есть золотая кнопочка, которая называется «Подключиться», нажав на которую вы можете увидеть нашу студию и на нас с ней посмотреть.
0: Заходите, мы сегодня красотки летние. Ну, мы вообще, конечно, всегда красотки, но сегодня как будто бы немножечко особенно красотки.
1: Чуть-чуть подготовились как будто бы. Да. Ну вот, а мы вас всех там ждем и, конечно же, продолжаем наше утреннее шоу-беш. И впереди я расскажу, как справиться с выгоранием на работе с помощью природы. Не пропустите во вторник, 9 июня в 7 часов утра. Самое то, мне кажется, не пропустите.
0: Давай.
2: На радио МС.

0: Я не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Семь часов 15 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
3: Спроси у Лимы.
4: У Лимы.
1: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, как справиться с выгоранием с помощью природы.
2: Так.
1: Британка Натали Фе решила необычным способом справиться с профессиональным выгоранием. После 10 лет работы в экологической организации она начала каждый день приходить к одному и тому же дубу и медитировать под ним почти по часу.
2: Ага.
1: Так, значит, продолжалось целый год и в дождь, и в холод, и в жару. И по словам Натали, эксперимент помог ей почувствовать себя лучше, научиться радоваться мелочам и иначе смотреть на жизнь. Сейчас она по-прежнему навещает свой дуб. Правда, в сильный дождь она иногда себе делает выходной.
2: Поблажки.
1: Так что, если вы чувствуете выгорание, вот вам решение. Год под дубом, и это еще и дешевле некоторых курсов личностного роста.
2: А если у меня есть
1: бесплатно
2: друг дуб? К нему вот,
1: да,
2: ну, это равносильно будет, если
1: да.
2: Я буду приходить его обнимать, да?
1: Да, посидеть рядом с ним можно,
2: ну,
1: помедитировать.
2: Все. Тогда давай сейчас я ему позвоню, пусть он приезжает, мы его обнимем и будем медитировать.
1: Все, договорились.
3: Спроси у Лимы.
4: У Лимы.
2: Но впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. На календаре 9 июня, вторник. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня вы можете обнаружить, что давно ищете решение слишком далеко, хотя оно все время лежало на поверхности.
0: Тельцы, день подбросит повод изменить привычный маршрут, и эта небольшая перестановка окажется весьма кстати.
1: Близнецы, чье-то молчание скажет вам гораздо больше, чем длинный разговор.
0: Раки, сегодня полезно обратить внимание на собственные обещания себе, а не только на обязательства перед другими.
1: Львы, вы неожиданно окажетесь человеком, который задает направление всему происходящему, даже не пытаясь этого делать.
0: Девы, сегодня удача прячется в незавершенных делах. Одно из них внезапно напомнит о себе с приятной стороны.
1: Весы, день способен подарить редкое чувство, когда все складывается красиво без вашего участия.
0: Скорпионы, сегодня вас заинтересует не результат, а сам процесс. И именно в этом окажется главный смысл дня.
1: Стрельцы, неожиданная смена темы компании или занятия подарит заряд энергии лучше любого отдыха.
0: Козероги, сегодня стоит прислушаться к человеку, чье мнение обычно проходит мимо вашего внимания.
1: Водолеи, вам удастся связать между собой события, которые для остальных выглядят совершенно не связанными.
0: Рыбы, сегодняшний день может начаться совсем обычно, а закончиться мыслью: такого поворота я точно не ожидал.
2: На радио МС.

0: 7:29 в Казахстане. Это самое время рассказать вам о теме сегодняшнего Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в Нихабаре мы будем с вами обсуждать что-то такое народное, что-то родное, а точнее народные приметы, которые реально работают.
0: Да, расскажите, пожалуйста, есть ли в них доля правды? Может быть, вы с чем-то сталкивались, и это у вас сработало?
1: Да, давайте рассказывайте, будет интересно послушать.
0: Да, еще раз WhatsApp номер 8-775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Ну а через несколько минут мы расскажем о том, как выиграть 2 билетика на Level Up Fest.

0: Вот за что люблю я нашу страну, что не день, то праздник. Постоянно какие-то мероприятия, какие-то события происходят, и уже 13 июня в Алматы пройдет Level Up фестиваль 2026.
1: Каждый день праздник, каждый день фестиваль.
0: Да,
1: это главный open-air этого лета, и вы должны попасть туда, друзья. Пройдет это все событие 13 июня на трамплинах Сункар.
0: А там самое главное будут и Ирина Кайратовна, и Киллиана, и Бакар, а еще Джуниор. В общем, много классных разных людей, много еды, активности, интерактивы от партнеров. Все это для вас.
1: Ну и вам не нужно думать, что надеть. Просто приходите в белом и тусите, кайфуйте. И у нас как раз есть 2 билетика, можете их забрать, выиграть.
0: Прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Нам нужны 2 участника, пишите в заявке название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: бою.
1: Я надеюсь, что наши игроки уже успели сделать вот так. Размять немножечко свои голосовые связки. Ой, кто знает, что у них там за эфиром происходит, но в любом случае будем надеяться, что они готовы, и давайте с ними знакомиться.
2: Да. Кристина из Алматы с нами. Кристина, доброе утро.
1: Доброе утро, Кристи.
3: Доброе утро.
2: И Ренат из города Семей. Ренат, доброе утро.
1: Доброе утро, Ренат.
4: Утро. Всем.
2: Привет, привет. Ну, а ребята у нас борются за два билетика на фестиваль Level Up, который состоится 13 июня на трамплинах Сункар в Алматы. Так что, друзья, им нужна ваша поддержка. Зайдите в наш телеграм-канал Радио НС, обязательно подпишитесь и ждите голосовалку.
1: Ну, а наши ребята уж постараются сделать все для того, чтобы завоевать ваши голоса.
2: Да.
1: Кристин, ну, ты у нас была первая на рандоме. Скажи, пожалуйста, ты готова?
3: Готова.
2: Ну, тогда сразу после гонга приступай.
3: Забери меня куда-то вдаль, подожди меня еще чуть-чуть, только ты расплавишь мою сталь, и давай медленно тонуть. Это будет самый лучший движ, моя музыка полна тобой, мне понятно все до запятой. Я верю в чудеса, слышу все голоса, они смеются, а ты пой, пой со мной, верь со мной. А по факту мы не знакомы, но о тебе я знаю все.
2: Слушай, эта песня очень часто звучит в нашем
5: часто
2: эфире.
5: Звучит в нашем эфире?
2: Да, выключите, пожалуйста, громкую связь. Но впервые исполняется вживую.
1: Очень круто.
2: Да,
1: молодец, Кристи. Ну что ж, Ренату придется постараться для того, чтобы достойно ответить Кристине. Ренат, ты готов?
4: Да, как всегда.
2: Ну давай, удачи тебе.
4: В солнечном городе с ласковым именем мне было грустно весенним цветам. Лунные улицы, звезды с витринами были дорогою нашим мечтам. Вижу во сне, и вот я подросток, губами твоим прикоснулся губам. Это же наш с тобой перекресток. Слышишь, оставь меня там.
1: Браво! Мне, классная
2: песня.
1: Мне,
2: знаешь, понравилось губами твоим прикоснуться к губам.
1: Ага.
2: То есть вот так берешь ее, бум, ну это прикольно, молодец, Рина, смелый парень.
1: Это да, это уже отдельные фантазии, песенки спеты, и Кристина, и Ренат исполнили свои песни, ну а голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС, все бегом туда.
2: Без вашей поддержки мы тут не сможем, поэтому скорее голосуйте. Ну а вы, Кристина, Ренат, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС и узнаем, кто из вас идет на Level Up фестиваль.

0: Are you? Сейчас спою.
1: Ну что, игра «Сейчас спою» прямо активненько. Все голосуем в нашем телеграм-канале «Радио НС». Кто не успел, заходите, подписывайтесь. Конечно, голосуйте, чтобы потом не говорили: «А, я вот пропустил». У вас есть еще времечко.
2: Но есть времечко у наших Кристины и Рената до того самого момента, пока они не узнают, кто же из них все-таки пойдет на левел ап. Ребят, вы здесь?
3: Да-да.
4: Да, на месте.
1: Молодцы, вон я вижу, кто-то еще успевает голосовать за вас. Эх, давайте немножечко потянем. Ну и, конечно же, расскажем о том, на что у нас на кону. У нас на кону два билетика на фестиваль Level Up 2026 года, который пройдет 13 июня на трамплинах Сункар.
2: А там и Ирина Кайратовна, и Джуниор, и многие другие. Ну, в общем, будет очень-очень круто, тем более, что можно будет и покушать, и поразвлекаться, и с детками туда сходить. В общем, много всего интересного нам с вами обещают.
1: Да, мы сделали все, что возможно, и самое время остановить нашу голосовалку для того, чтобы узнать, кто из ребят получает два билетика.
2: Комментариев, конечно, сегодня много, и кто-то даже успел кого-то пригласить в караоке, но это, наверное, уже после озвучивания результатов я вам сообщу. И на самом деле, ребят, вы знаете, сегодня, наверное, впервые я такое вижу, что количество голосов совпадает с процентным соотношением. Вот реально.
1: Очень красиво.
2: Так что давай объявлять со счетом. Сегодня 57-43 побеждает Кристина из Алматы.
1: Кристина, мы тебя поздравляем. Два билетика от твоих.
4: Молодец, умничка.
2: С минимальным разрывом, буквально с минимальным разрывом. И правда прикольно то, что 57% это 57 человека. Ренат, а тебя поддержало 43 человека. И, кстати, вот тут прям пишут, что мы, алматинцы, голосуем за Рената. И это очень-очень прикольно. Кристина, ну а тебя позвали в караоке? Где мамонтенок? Вот, да. Мамонтенок тебя позвал в караоке, поэтому если есть желание.
1: Соглашайся. Мы тебя поздравляем, еще раз тебя аплодируем. И, конечно же, аплодируем Ренату. Ренат, тебе спасибо за участие. Ты украсил наш эфир. Молодец.
4: Все, всем спасибо. Хорошего дня.
1: Хорошего дня вам желаем тоже. За эфиром расскажем Кристиночке, как она заберет свои билетики. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. Интересно, что подорожало первым? Курица или яйцо? Жарнама.
5: Қанттың холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
6: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ-16-01-95-003-00-981-118.
0: С радиосында жарнама 356

0: сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, впереди у нас 2 часа эфирного времени. Много всего интересного. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу о том, каких мужчин выбирают чаще независимые женщины.
2: Как интересно. А также в этом часть послушаем «Код судьбы» с Жазирой Сербаевой. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения в рубрике «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-201. И, друзья, расскажите о народных приметах, которые реально работают. Нам будет интересно послушать.
3: Ну, а еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
2: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате уже накопилось целых 35 тысяч тенге.
3: Класс. Ну, а прямо сейчас мы также приглашаем каждого из вас заглянуть к нам на огонек на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». Помните, что радио можно не только слушать, но и смотреть.
4: Шоу «Беш» на радио МС.

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Угу. И важный моментик. Ух, мальчики, ты записывайте. Так. А каких мужчин чаще всего выбирают независимые женщины?
1: А ну-ка.
0: Короче, китайские ученые выяснили, что женщины, занимающие более независимую и доминирующую позицию в отношениях, меньше внимания уделяют финансовому положению партнера и чаще обращают внимание на его внешность.
1: Угу.
0: В исследовании приняли участие 661 житель Китая. Участники рассказывали, какие качества ценят в партнере, а также оценивали уровень своего влияния в отношениях и степень финансовой и эмоциональной зависимости. Результаты показали, что женщины, которые придерживаются более современных взглядов на отношения, реже считают достаток мужчины важным фактором. Вместо этого для них большую роль играет физическая привлекательность и заботливость партнера.
1: Прикольно.
0: Авторы работы связывают это с изменением традиционных ролей в отношениях, когда женщины становятся менее зависимыми от мужчины, как от основного добытчика.
1: Угу.
0: Так что, мальчики, теперь пришло
1: расслабьте
0: время...
1: булки.
0: Да наоборот, как раз таки. Напрячь их нужно, потому что, ну все, пришло время за собой следить, чтобы хорошие девчонки на вас посматривали.
1: Записывайтесь в салоны красоты. Ты ухаживайте за собой вообще-то.
0: Тренажерный зал сначала.
2: На радио МС.

0: 8 часов 16 минут в Казахстане, 9 июня, сегодня 2026 год и вторник. И самое время узнать, чего нам ждать от сегодняшнего дня. Расскажет нам подробнее наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: А доброе утро, дорогие радиослушатели. 9 июня, вторник. Пик гармоничной энергии. Сегодня один из самых приятных дней июня. Усиливаются темы красоты, вдохновения, чувств и желания получать удовольствие от жизни. Хорошее время для творчества, свиданий, приятного общения, фото, ухода за собой и все, что наполняет вас энергией. Но помним, любые сильные энергии требуют баланса. Не уходите в лишние траты, обещания на эмоциях и идеализацию ваших друзей и половинок. Пусть этот день принесет вам радость, но сохранит внутреннюю мудрость.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нехабар». Мы будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Давайте поболтаем.
3: И сегодня мы обсуждаем народные приметы. Какие из них, по вашему мнению, работают на самом деле? У тебя есть такие?
0: Честно говоря, я не могу прям сразу сходу вспомнить, но очень часто мне в детстве говорили, что нельзя бегать вокруг дома, что-то случилось.

0: случится, а что случится, не помню. Нельзя бежать в сторону дома, тоже там с мамой что-то может случиться. Ну и самое главное, наверное, я верю в то, что если помыть машину, то точно пойдет дождь. Это работает, друзья.
1: Ну и чтобы не шел дождь, ты просто не покупаешь машину, и это очень удобно, кстати, тоже примета.
0: Не, ну я иногда, когда становится жарко, прошу своих друзей, помойте, пожалуйста, машину. Друзья, помойте окно хотя бы, чтобы пошел дождь.
1: Меня ты ни разу не просила.
0: Потому что ты любишь жару, дорогая моя, ты не откажешь. Ты отменишь эту привету.
1: Ладно, присылайте и вы свои голосовые в наш WhatsApp 775-106-2011.
0: Впереди Нихабар, будем слушать.
2: Шоу. На радио МС.

0: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Ну а вы продолжайте присылать их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы говорим о приметах, о народных приметах, которые реально для вас работают.
0: Угу, первое голосовое к этому часу, погнали.
1: Давай.
2: Бонжорно, сеньоры и сеньориты.
1: Доброе утро.
2: Вообще, в приметы я не верю.
0: Так.
2: Но в детстве родители, в советское время, в то время религии понятий такое особо не было. Но родители приучили так: не стой на пороге, нельзя. Просыпал соли, так сори. Не отдавай деньги в руки вечером, это плохо и так далее. Вы представляете? Хоть и не верю, но запрограммировано в голове, что... Допустим, соль просыпал, сразу паническая такая реакция.
1: Сверху сахаром.
2: Хотелось бы послушать всех остальных, что люди говорят в сообщении Нехабар. Но в это время я, увы, уже на работе. Хотел бы хоть раз, блин, послушать.
0: Надеемся, что вы послушали.
1: Бери наушнички и заходи в нашу трансляцию либо на сайте, либо в телеграм-канале Радио НСНУ, либо же в группе во ВКонтакте и слушай там Нехабар.
0: Да, мы идем дальше.
3: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Станы.
1: Привет,
3: доброе
1: утро. У меня
3: есть три приметы, которые работают безотказно. Первое. Если чешется левая ладонь, я обязательно подношу колбу три раза, и все, в тот день у меня будут бабки. Это всегда.
1: Так.
3: Второе, если чешется нос, то в тот день мы в планах или внепланово встречаемся с нашей группой Бухарики, админом которого я являюсь, хотел напомнить.
1: Да,
3: ну и третье, каждое утро отправлять голосовое сообщение вам, чтобы в 8:25 слушать себя в шоу Нехабар.
1: Прикольно.
3: Это вот три конкретные приметы. Всем удачного дня, пока-пока.
0: Но третья примета точно работает. Потому что если отправить голосовое свое в 7 утра, то ты послушаешь 8-20 с чем-то обязательно. Это точно. Идем дальше.
4: Доброе утро, шоу-бес, доброе утро, Казахстан.
1: Доброе утро.
4: Скажу прямо, примет не существует. Существует суеверие.
1: Так.
4: То есть, если ты в это веришь, оно сбудется. Если не веришь, то не сбудется.
1: Так.
4: Всю жизнь я страдал от черных кошек.
1: Че это?
4: Пока не встретил одного человека, который сказал, типа я, у нее своя дорога, у меня своя дорога. И все. И я тоже так начал говорить, и больше не страдаю от черных кошек.
1: Это прекрасно.
4: При этом, когда я работал кондуктором, у нас был один водитель, который боялся буквально всех кошек. Любого цвета, без разницы.
1: Так.
4: Если ему дорогу перебегает кошка, на автобусе с пассажирами едем, он просто останавливает автобус и ждет, пока какая-нибудь другая машина проедет.
1: Вот это да.
4: Типа это ей будет порча, а не ему.
1: Хитрый.
4: Один раз, короче, кошка пробежала, у нее не было возможности остановиться, и он проехал. В итоге по пути от конечки до конечки он собрал 4 переезда, 3 из которых закрываются настолько редко-редко эти переезды, а он их собрал все 4. Собрал все пробки, собрал все красные светофоры. И, короче, получается, мы опоздали почти на 1 час 10 минут по маршруту.
1: Ого.
4: Опоздали.
1: Ничего себе. Вот это сила
4: Но
1: мысли.
4: Но самый прикол, господа,
1: так.
4: Он живет дома с черным котом.
1: Ну, свой это не считает.
4: Который еще его хозяином считает.
1: Свой кот это родной, он так не может поступить, понимаешь?
0: Да, свои коты, они так не поступают.
1: Конечно. Это вот чужие вот эти вот всякие с приметами,
0: ходят,
1: а свои-то
0: тут
1: не такие.
0: Ну что, друзья, ждем еще ваши голосовые по номеру 775-106-2011. Обязательно присылайте, в следующем часе послушаем. Эта примета тоже работающая.
5: Нехабар, родной.
6: А ты живешь, Нехабар?
5: Нехабар.
1: Кстати, у нас есть 20 литров бензина, и скоро расскажем, как вы сможете их забрать.

0: двадцаточку литров бензина.
1: Молодцы!
0: У нас есть двадцаточка, и вы можете их забрать.
1: Да, впереди игра «Пит-стоп», и нам нужны два участника. Поэтому пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонка, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина каждый будний день в игре «Пит-стоп» на Радио НС.
3: Да, и у нас есть два участника. Давайте скорее с ними знакомиться. Это Даяна из Караганды. Даяна, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, доброе утро.
2: Громкую Даяна. Связь отключаем, пожалуйста.
3: Переключайся на обычную связь через трубочку телефона. Так будет лучше слышно тебя. И Данияр тоже из Караганды с нами. Данияр, привет.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро, Данияр. Ну что, ребятки, у нас для вас три вопроса. Все ваши ответы числовые. И тот, кто на большее количество вопросов ответит правильно, либо ближе к правильному, и заберет у нас 20 литров бензина.
3: Желаем вам удачи и начинаем игру.
4: Спасибо. Спасибо большое.
2: Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Жесказгана в Тараз. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка, Даяна, как ты думаешь? Даяна?
4: 1600.
2: Ответ принят. Данияр, твой ответ?
5: Так, с Жесказгана в Тараз.
2: Скорее, нам нужен ответ.
5: 1700.
2: Ответы приняты, и мы идем дальше. Итак, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько раз мы переедем через реки, если поедем из Жесказгана в Тараз? Данияр, как ты думаешь?
5: Реки? Так. Две.
3: Две реки, отлично. Твой ответ принят. Даяна, ты как думаешь?
4: Пять.
3: Отлично. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Слушайте, а давайте поедем с вами на Яндекс.Такси из Жесказгана в Тараз. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить нам примерно такая поездка, Даяна? Как ты думаешь?
4: Сейчас. 150 тысяч.
2: 150 тысяч. Ответ принят. Данияр, твой ответ?
5: 120.
2: 120. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы с вами, ребята, едем на машине из Жесказгана в Тараз, нам нужно проехать 1040 километров. И здесь Даяна оказалась ближе и заработала свой первый балл. Поздравляем.
3: Угу. Второй вопрос у нас звучал так. Сколько раз мы переедем через реки, если поедем из Жесказгана в Тараз? Правильный ответ – 10. И здесь у нас была... Сейчас, подождите. Была ближе Даяна. Даяна, поздравляем, второй балл твой.
4: Ой, прикольно.
2: И в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько будет стоить Яндекс.Такси из Жесказгана в Тараз. Ага. Правильный ответ – 170 910 тенге. И здесь тоже Даяна оказалась ближе. И со счетом 3-0 Даяна забирает свою двадцатку.
3: Даяна, извинитесь.
4: Классно.
3: Мы тебя поздравляем. 20 простите, литров бензина улетают к тебе.
4: Ой, классно, классно. А я, представляете, на заправку сейчас собиралась.
3: Все, видишь, как сложилось удачно.
2: Да, звезды сошлись. Классно. Даньяр, ну...
4: А это потому, что я вам написала стоп и звезды?
2: Даяна, да, ты в прямом эфире на всю страну сейчас делишься своими эмоциями. Мы уже поняли, что ты дама очень эмоциональная, Даньяр. Ну, а ты настоящий джентльмен. Ты красиво, эффектно проиграл своей соотечественнице. Как это называется?
3: Землячка.
2: Умное слово забыла. Во, землячки свои проиграл.
3: И мы тебя тоже аплодируем.
2: Ты просто красавчик.
3: Да, ребят, хорошего вам дня желаем. Огромный привет Караганде передавайте. Даяна, не переключайся, не уходи никуда, мы тебе за эфиром сейчас расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну а мы что делаем?
2: Продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
3: Да, всем доброе утро.
1: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: АқШ Конгресс кітапханасындағы кітап сөрелерінің жалпы ұзындығы 850 километрден асады.
0: Жарнама.
2: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019503E00981118 от 29 ноября 2018 года.
4: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
0: МС Радиосында Жарнама. 356 Алтай.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Утро в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, час у нас с вами еще есть. И в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И тема сегодняшнего нехабара звучит так. Какие приметы вы знаете, которые реально работают? Нам будет интересно послушать. Присылайте их с удовольствием.
4: Ну, а еще
3: может, и без удовольствия.
4: Ну, а еще в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш банкомат.
3: Да.
4: В нашей игре замечательный большой куш. В банкомате лежат денежки, и уже мы там с вами скопили 35 тысяч тенге.
3: Ну и вдруг вы сегодня пропустили, что Ксения сегодня в невероятнейшем платье.
4: Спасибо.
3: Можете посмотреть, кстати, да, зайти на наш сайт ns.kz, в группу его ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Вот зайдите, зацените.
4: Да. И можете написать что-нибудь приятненькое. Я даже спину выпрямила ради такого дела. Но Алима Бимурзина, как всегда, очаровательно улыбается.
3: Спасибо.
4: И именно поэтому мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на
3: радио. А мы махнем сегодня?
4: Маш, давай поцелуемся.
3: Ладно, давай. Хорошего дня вам желаем и продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: 9 часов и 8 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.
1: Итак, овны, сегодня вы можете обнаружить, что давно ищете решение слишком далеко, хотя оно все время лежало на поверхности.
0: Тельцы, день подбросит повод изменить привычный маршрут, и эта небольшая перестановка окажется весьма кстати.
1: Близнецы, чье-то молчание скажет вам гораздо больше, чем длинный разговор.
0: Раки, сегодня полезно обратить внимание на собственные обещания себе, а не только на обязательства перед другими.
1: Львы, вы неожиданно окажетесь человеком, который задает направление всему происходящему, даже не пытаясь этого делать.
0: Девы, сегодня удача прячется в незавершенных делах. Одно из них внезапно напомнит о себе с приятной стороны.
1: Весы, день способен подарить редкое чувство, когда все складывается красиво без вашего участия.
0: Скорпионы, сегодня вас заинтересует не результат, а сам процесс. И именно в этом окажется главный смысл дня.
1: Стрельцы, неожиданная смена темы, компании или занятия подарит заряд энергии лучше любого отдыха.
0: Козероги, сегодня стоит прислушаться к человеку, чье мнение обычно проходит мимо вашего внимания.
1: Водолеи, вам удастся связать между собой события, которые для остальных выглядят совершенно не связанными.
0: Рыбы, сегодняшний день может начаться совсем обычно, а закончиться мыслью: такого поворота я точно не ожидал.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: 9 часов 15 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. И мы сегодня не одни. Наконец-то у нас в гостях наша прекрасная, улыбчивая, очаровательная и, самое главное, умная доктор Айганым.
0: Доброе утро. Мы тебя рады видеть.
2: Доброе утро всем.
0: Доброе утро. Ну что, рассказывай, как твои дела?
2: Все отлично. Как у вас дела?
0: У нас все прекрасно.
2: Я так рада, что я к вам попала.
0: А мы-то как рады. Мы-то как рады, дорогая. Мы тебя всегда рады и всегда ждем от тебя каких-нибудь полезных советов, чтобы нам самим вот так вот ножками к врачу не ходить.
2: Да.
0: Да. Давай рассказывай, что ты нам принесла.
2: Ну что, сегодня что будем говорить? О фотостарении и о солнцезащите.
0: Лето-то уже.
2: Лето, да.
1: Подождите, у меня сходу вопрос, как у блондинки. А фотостарение от обычного старения чем отличается?
0: Хороший вопрос.
2: Да, потому что фотостарение идет именно под солнце, под ультрафиолетовым излучением.
1: Слушай, а я вот люблю, бешено люблю загорать. И что, это значит,
2: а вот
1: что я быстрее состарюсь?
2: А вот я хочу тебе сказать такую классную штучку, что хорошего загара не бывает. Вообще, ага. Даже не до 12, не после 4. Ага. Все это брехня.
1: Короче, стареть мне. Ну, а пока я еще не постарела, мальчики, у меня на это лето план влюбиться.
0: Нет, подожди, нам же с детства говорили, вот, загореешь, нет. Зато зимой болеть не будешь.
2: Ничего
0: не работает?
2: Подобного, да.
0: Примета не работает.
2: Совсем, да.
1: И почему? Витамин D мы в себя не вбираем, получается?
2: Нет, витамин D вырабатывается, да, меланоцитами у нас, но это не является тем, что именно нужно загорать, как сумасшедшие. Да, вот, типа говорят же, хорошее там солнце до 12, просто оно менее агрессивное. А после 12 оно в зените у нас находится, из-за этого она идет сильно агрессивная. Но хорошего загара, по сути, нету. Хороший загар, это когда его нету.
0: Как спасаться?
2: Это нас для дерматолога.
0: Как спасаться?
2: SPF.
0: Лицо, ладно.
2: Самое
0: тело
2: главное,
0: весь SPF. День мазаться вот этим SPF?
2: Ну да,
1: то
2: вообще,
1: есть,
2: по сути.
1: Лучше
2: да.
1: Быть поганкой, чем загорелой?
2: Да, представляешь себе. Вот сами
0: жесть.
2: Китайцы даже, вы, если посмотрите, они все время одеваются для них.
1: Я китайцы, я пошла.
2: Аристократия – это когда ты белый.
0: Белая кожа.
2: Да, белая кожа – это аристократ.
1: Не хочу быть китайским аристократом. Хочу быть вот самой собой Панченко загоревшей.
2: Ну вообще, по сути, если мы так посмотрим, то именно азиаты, да, те же самые японцы, китайцы, и вот они, по большому счету, больше всего защищаются от солнца. Правильно? Правильно. И они моложе всего выглядят. Просто, ну, сравните, немножечко.
1: Ну, у нас в Казахстане корейцы себя не щадят, насколько я знаю.
0: Да, я вот в основном вижу корейцев и китайцев, они всегда такие загорелые.
1: Ну, китайцы, может, конечно,

0: чем-то там и прячутся, какими-то СПФами, а вот наши местные корейцы...
1: Ну вот, наши местные.
0: Ну, местные это... нашего местного, чтобы он как-то...
2: Нет, это разное. Нет, мазался. Я говорю вам про разные. Не местные, а те, которые живут там.
0: А, нет, давай про местных, давай про наших. Все-таки.
2: Местные это наши.
0: Да, нам
2: любимые.
0: Что делать?
1: Они уж
0: нам,
1: казахи.
2: Нам надо защищаться СПФ, да, вот, девочки. Вот самое главное. И если есть предрасположенность, а вообще я всем рекомендую использовать антиоксиданты. Антиоксиданты это витамин С, тот же самый ниацинамид, триноксановая кислота. Также
0: в смысле,
2: можно
0: мазать?
2: Мазать, да. Mm-hmm. Ну, на лицо в большинстве случаев, потому что оно больше подвержено именно солнцу.
0: Mm-hmm. Ну, давайте уже в следующем выходе, наверное, ты нам расскажешь про циферки вот эти умные там, потому что я вот прям вообще не шарю в этих циферках, но ты нам расскажешь,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно,
0: да.
1: Обязательно. Ну, а вы, друзья, переходите на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Там идет прямая трансляция, и она может вам даже лично помахать, и мы с Ксенией тоже.
0: Машем.
1: Машем вам и продолжаем утреннее шоу Беж на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: родной. А ты же видишь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают на наш WhatsApp 8775-106-2011.
3: Сегодня говорим мы о народных приметах, которые реально работают. Кстати, можно я быстро скажу свои приметы?
2: Давай.
3: Короче, у меня первая примета. Если кто-то звонит на WhatsApp НСа или просто вообще на номер НСа, то он идет в блок. Это вот стабильная первая примета, что ты станешь звонючкой, и мы тебя заблокируем.
2: 100%.
3: А вторая примета про нашу прекрасную доктора Игана. Если она должна к нам прийти, она обязательно опоздает. Мы тебя любим.
2: Вопрос насколько, да?
3: Да,
2: вопрос насколько.
3: Но мы, в смысле, мы даже уже, говорю, не обсуждаем, что типа там опоздает ли Игана. Мы сразу говорим о том, насколько. Сколько у нас будет времени.
2: Но самое главное, ты здесь, и вместе с нами сейчас будешь слушать голосовые. Погнали.
4: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
4: Отличного дня.
3: Доброе утро.
4: Прекрасного настроения.
3: Спасибо,
4: Сеть. Примета, если хочешь дождь, помой машину или окна. Если кот лежит клубочком и закрыл свой носик лапкой, значит, похолодание.
3: Так.
4: А если хочешь денег, спроси кота. Я подложу мурке лапки, завтра будут у меня бабки. Но кот говорит, хоть целуй ты меня в попу, пойдешь ты на работу. Я слушаюсь кота, иду на работу. Всем пока-пока.
3: Выразили, Айгана вообще в восторге. Она тут только пальцами успевает махать.
2: Причем она твоя коллега. Видимо, у врачей это рабочая тема.
3: Да.
2: Идем дальше.
1: А мне нравится примета в океан кидать монеты, чтобы опять туда вернуться и по новой окунуться.
2: Хорошая примета. Только доехать бы до этого океана.
3: Я бы с удовольствием в океан.
2: Идем дальше.
5: Доброе утро, радио НС. Доброе утро, девчонки.
3: Доброе утро.
5: Ну, такая бы примета, якобы, что если вышел из дома, что нельзя возвращаться обратно. Ага. Либо если вернулся домой, то надо посмотреть в зеркало. Так. Я тоже как бы не верю, но смотрю в зеркало.
2: Откуда эта примета? Мы все так делаем.
3: Да, да, да. Поэтому все в коридоре зеркала.
2: Доброе утро.
6: Все возвращается бумерангом, поэтому творите добро. Легкого, удачного дня.
2: Это точно примета. Большое. Это наставление, видимо, или предупреждение. Идем дальше.
7: Доброе утро, шоу-биз. Доброе утро, девчата.
2: Привет.
7: Доброе утро, страна. Как-то вместе с родителями, с супругой смотрели телевизор, где чистили ауру через телевизор.
3: Так.
7: Мы смеялись тогда.
3: Пылесосом?
7: Аж живот болел.
2: Найсер дайсером.
7: Сразу вспомнили про красные ленточки, тоже суеверия, какие-то приметы. Мама с папой были в шоке, то есть, что сейчас такое есть, обман кругом. Ну, я посмотрел на родителей и сказал, говорю, ну, блин, в наше время красные ленточки, в ваше время трехлитровые банки перед телевизором заряжали энергией. Ой, тоже опять вторая волна разрыва была. Всем пока-пока.
2: Пока-пока. Тебе тоже хорошего дня желаем. Идем дальше.
8: Доброе утро, бешманьяки, бешаманы. Кто бешманьяки называет, кто бешаманы в группе. Доброе утро, девчонки.
3: Привет.
8: Вы всегда прекрасно выглядите. И все радиослушатели. Насчет примет, все приметы сбываются. Вот все, которые есть, они у меня всегда сбываются. Обязательно. Паука чешется, деньги будут 100%, не сегодня, а завтра. Спиртометр, нос чешется, это вообще беспроигрышный вариант. Обязательно.
3: Спиртометр.
8: Да и, по сути, все остальные, которые есть приметы. Особо так не обращал внимания, но со временем начал обращать внимание, что перед тем, как что-то произойдет, до этого какой-то знак был. Поэтому я в эти вещи верю, хоть говорят, суеверие это неправильно. Но жизнь показывает другое. Всем хорошего настроения, хорошего дня.
2: Мне понравилось спиртометр.
9: Спиртометр. У меня рабочая.
3: Отныне это не нос, это спиртометр.
9: Да,
3: да. Что у тебя спиртометр такой красный? Пятница, да?
2: А что у тебя на спиртометре? Короче, ладно, идем дальше.
10: Доброе утро, Шелпеш.
2: Доброе утро.
10: Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
10: У меня примета такая, а машину когда помою, дождь идет. Если вдруг мне нужен дождь, я просто мою машину. Даже рабочую машину, когда помоешь, все равно идет дождь. Свою, либо рабочую, без
3: не
10: разницы.
3: Не мойте, пожалуйста, машину.
2: Да ладно, пусть моет.
3: Ну, пожалуйста, не надо.
2: Почаще,
3: почему,
2: пожалуйста.
3: Братский?
2: Два раза в неделю хотя бы мойте машину.
3: Не надо.
2: Короче, в духоте будем. Ксения любит у нас солнце.
3: Я люблю солнце, я люблю тепло, да. Я не люблю, когда у меня грязная машина, потому что после ваших этих дождей потом опять грязная машина.
9: Да, у меня так же.
3: Ну вот, поэтому
2: так, девочки, давайте вернемся к нашей теме по поводу солнца, по поводу фотостарения. Ужасное слово такое. Можно отменить это слово?
9: Нет, никак невозможно это отменить, потому что именно у нас есть есть два, да, луча, типа лучей, да, УВБ и УВА, да, ультрафиолетовое излучение. И как мы знаем, что вообще считается, что УВБ именно они поверхностные, но они больше вызывают ожоги, да, так скажем.
2: Да.
9: Вот. И УВА, они проходят больше в дерму. И кажется, что они типа хорошие, но они не такие. Поэтому нам нужно защищаться от всех типов ультрафиолетового излучения, даже от синего экрана, который вы каждый день смотрите.
3: Экран телефона.
9: Да, экран телефона. От этого тоже нужно защищаться. И у нас есть SPF.
3: Мой шок в шоке.
9: Шикарный SPF, да? Именно берите, пожалуйста, с химическими фильтрами. Нужно посмотреть. Это главное, потому что, да, есть и несколько разных других.
2: Но ты у себя на страничке обязательно расскажи.
9: Да, я выложу.
2: Прям
9: расскажу,
2: выложи, да. И скажи название своего аккаунта.
3: А можно проще сделать? Ты нам ссылку скинь, на какой надо. Нам слимы,
2: хорошо.
3: Чтобы мы
2: нашим всем радиослушателям тоже хочется знать, поэтому подписывайтесь на аккаунт.
3: Мы вам тоже скинем.
9: Да, доктор Айганым, подписывайтесь. Я вам выставлю этот пост именно с химическими, пожалуйста, фильтрами. И у нас есть разные, да, типы SPF, там типа аэрозольные, стики, кому какие нравятся, кому какие хорошие. Для меня самое лучшее — это флюиды.
2: Это?
9: Ну, флюиды — это такие легкие текстуры, не крема, которые могут забивать сильно поры, а именно флюиды. Вот это самый лучший, по мне, так, SPF.
2: Прикольно.
3: А у нас... под макияж их можно?
9: Конечно, очень даже. И вот как раз у нас SPF делится 30, 50, 100, да, как мы знаем, да. Желательно всем использовать сейчас летом 50 и 100. Ну и обязательно его обновлять.
3: Подожди, подожди, а вот эти циферки 50, циферки, 100, это
9: да.
3: что?
9: Вообще эти циферки означают, как часто нужно обновлять его. То есть SPF, так. представляете, 30 надо каждые 30 минут.
3: Грубо
9: говоря. Да. Вот, поэтому я вам рекомендую 50 брать или 100, чтобы обновлять хотя бы каждые 2 часа. Ну вот вообще-то сейчас SPF пошли такие классные, вот честно вам скажу, с таким хорошим составом, что можно обновлять его каждые там 3 часа, не более, да?
2: Здорово.
9: Почему? Потому что ты находишься, по большому счету, в помещении. Ну, если, конечно, ты находишься на солнце, понятное дело, нужно будет почаще обновлять.
3: Я в шоке.
2: Отлично.
3: Короче,
2: мы все в шоке. Мы все в шоке. И продолжаем наш эфир в таком шоковом состоянии. Ну и, конечно же, продолжим нашу беседу впереди. Не пропустите.
0: Нехабар, родной. А ты живешь, нехабар.
11: Нехабар.
2: А также расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 35 тысяч тенге.

0: 9:33 в Казахстане. Это говорит вот о том, что у нас впереди игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: А в банкомате у нас есть денежки, и сегодня это 35 тысяч тенге.
0: Поэтому ждем ваши заявки, если вы хотите поучаствовать, по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «

0: Шакуш активирован.
1: Игра «Большой куш». Прямо сейчас в этой игре мы пытаемся взломать банкомат, в котором у нас всегда есть деньги.
2: А сегодня 35 тысяч тенге у нас есть.
1: И есть даже претендент. Его зовут Марат, и он из Астаны. Марат, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро, Родионыч.
1: Марат, мы с Ксенией сегодня не одни. У нас в гостях сегодня наш доктор Эйганом. Она тоже будет участвовать в игре.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, у нас для тебя три вопроса, Марат, готовы. Все они с тремя вариантами ответов. И твоя задача – ответить верно абсолютно на все вопросы.
1: Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Марат, скажи, пожалуйста, а ты на мотоцикле ездишь?
3: Нет.
2: Не ездишь.
3: Не езжу.
2: Ну что ж, тогда мы поздравляем всех остальных мотоциклистов, потому что сегодня Международный день мотоциклиста. Марат, скажи, пожалуйста, какая компания первая в мире выпустила мотоцикл, преодолевший рубеж в 300 км в час в серийном производстве? Варианты ответов. Harley Davidson, BMW или Suzuki, как ты думаешь?
3: Второй вариант.
2: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Марат, продолжаем взлом банкомата. Сегодня также отмечается день южноамериканского футбола. Скажи, пожалуйста, какого южноамериканского футболиста называли королем футбола? Варианты ответов. Первое – Марадонна, второе – Пеле и третье – Рональдиньо. Как ты думаешь?
3: Первый вариант.
1: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну и третий вопрос. Также сегодня день героя мультфильмов Диснея. Дональда Дака. Скажи, пожалуйста, какое второе имя есть у Дональда Дака? Первое – это Теодор. Второе – Фонтлерой. И третье – Джордж. Как ты думаешь?
3: Ну, думаю, первый вариант.
2: Цифра номер один принята, и код с Маратом из Астаны сегодня получился 2-1-1.
1: В нашем банкомате 35 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Марат,
1: опять не получилось, а?
2: Да, может, наш банкомат кто-то это проклял, что ли? Я не знаю, может, наговорил на него кто-то. Ну, давайте разбираться, что сегодня у нас пошло не так.
1: Давай.
2: В первом вопросе мы сразу ошиблись, потому что первым серийным мотоциклом, преодолевшим отметку в 300 км в час, стал легендарный Suzuki Hayabusa, представленный в 99 году японской компанией Suzuki.
1: Эх, кто ж знал. Во втором вопросе мы тоже ошиблись. На самом деле, королем футбола называют легендарного бразильского нападающего Пеле. Это прозвище закрепилось за ним благодаря выдающимся спортивным достижениям. Он является единственным футболистом в истории, который трижды становился чемпионом мира как игрок.
2: Ну и в третьем вопросе тоже ошибочка. Второе имя Дональда Дака – это Фонтлерой. Впервые его полное имя Дональд Фонтлерой Дак было раскрыто в классическом мультфильме «Дональд Дак идет в армию», вышедшем на экраны в 1942 году.
1: Эх, Маратик, дорогой, пожалуйста, жаль, только не расстраивайся. Давай мы тебе включим аплодисменты, а ты привет и передашь.
3: Спасибо, спасибо. Всем привет передаю, всем, кто меня знает. Угу. Радио НС, всем слушателям.
1: Отлично.
3: Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, мы теперь
2: тоже
1: тебя знаем. И огромный привет Астане от нас передавай и пиши нам еще. Ну и своим проигрышем Марат добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 40 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Хорошо, что вы не читаете по губам, девочки, мальчики. Но мы продолжаем. И в эфире мы сегодня обсуждаем SPF, фотостарение, ультрафиолет и все такое.
1: Это очень интересно.
0: Все скучно.
1: Помимо того, что мы за эфиром.
2: Да.
1: Короче, давайте подытожим. Мне вот задают вопрос, как обновлять SPF в течение дня на макияж. Есть такой актуальный очень вопрос, да, который нам, девочкам, очень-очень нужен и важен. У нас есть несколько, да, разновидностей SPF. Это вот я как в первом говорила, SPF спрей. Это самое классное, актуально можно нанести, но перед этим, перед макияжем, вы наносите нормальный SPF, который, да, до макияжа.
0: Нужно раскошелиться и на тот SPF, и на этот.
1: Да, да. И потом уже обновлять его в течение дня можно аэрозолем, да, как спреем. Так. Еще есть в виде пудры. Это тем, у кого очень жирная кожа, да, она хорошо блеск убирает.
0: Так.
1: И, ну, немножечко обновляет SPF, да, но это не основа. И третий вариант, это еще есть у нас кушоны. Кушоны это самое, мне кажется, самый лучший вариант, это кушоны. И как раз-таки они и обновляют, и очень хорошо защищают SPF-кой тоже. Но это не основной, самое главное, это не основная защита, потому что нужно SPF нанести очень грамотно, хотя бы один раз лучше нанести его тщательно, нежели мы постоянно его обновляем. Тщательно это, если вы наносите SPF на лицо, то, пожалуйста, туда нужно примерно 1 или 1,5 миллиметра, это равносильно вашей длине пальца. То есть вы SPF-крем, ну, флюид, да, наносите на палец и распределяете его по всему лицу. И если вы наносите SPF на шею и на лицо, тогда 2 пальца, пожалуйста.
0: Как-то вот неэкономично.
1: Ну, по-другому никак.
3: А если еще толще слой сделать, это знаете, что можно дольше времени ходить?
0: Шкварчать на солнце.
1: Да. Ну, по сути, можно, да, но все равно он имеет место впитыванию, имеет место того, что он загрязняется, и вот это вот все. Плюс еще у вас макияж, но макияж тоже хорошо есть. И тональные средства
0: кремы,
1: с SPF-ом.
0: Да
3: я все за бассейн переживаю. На бассейне шкварчать. Жирнее слоем намазаться какой-нибудь соткой, чтобы весь день потом...
0: Нет, примета. У меня примета. Если намазался с утра SPF-кой, работает, не работает. Солнце тебя никогда не прожжет. Вот в себе врубите сюда и самовнушением этим живите.
1: А еще, девочки, пожалуйста, защищайте свои глазки. Самое главное тоже это, потому что ожог роговицы тоже может быть.
3: Очки.
1: Не каплями, да. Очками, пожалуйста, очечками. Особенно, если вы идете в горы. В горах у нас очень активное и агрессивное солнце.
0: Отлично. Спасибо большое тебе. Мы тебя аплодируем. Спасибо, что пришла. Приходи почаще. И, пожалуйста, дорогая, не опаздывай. Мы сейчас...
1: Мне надо мантру вот так. Не опаздывай,
0: да.
1: Не опаздывай.
0: А мы надеваем очечи.
3: Мы ее с вечера просто как-нибудь в студии оставим. Еще здесь закрываем.
0: Да, мы надеваем очечи и уже уходим из студии. Завтра в 7 часов утра здесь встречаемся.
3: Ну, а сегодня, как и всегда, для вас старались Лимби Морзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: музыки.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Разные мысли. У вас никогда не будет еще одной возможности произвести первое впечатление.
1: Жернома. Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
2: МС радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Разные мысли. Трудно смотреть правде в глаза, если она голая.
1: Жирнома. Высокий сахар, холестерин и давление.

0: Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности – сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
1: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953003-00-981118 от 29 ноября 2018 года.
2: НС Радиосында Жарнама. Үш жүз елу алты алпыс

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья, всем большой привет на волне радио НС. Иногда, друзья, для хорошего настроения нужно, знаете, совсем немного. Любимая песня, пара добрых слов, ощущение, что впереди еще целый день интересных событий. Именно для этого мы с вами здесь и собрались, собственно. Открываем вместе с вами программу «Лайв-чат». Час ваших приветов, поздравлений и сообщений. Возможно, прямо сейчас кто-то ждет теплых слов, даже не подозревая, что они прозвучат именно сегодня. Поэтому не держите хорошие мысли при себе, отправляйте свои сообщения на WhatsApp номер 775-1060-011. Мы обязательно поделимся ими на всю страну. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, ну а разгонять этот час будет трек, который многие узнают буквально с первых секунд. Standing Next to You. Погнали!
0: Лайв-чат! Лайв-чат! Номер WhatsApp 8-775-10-60-011.

0: Лайв-чат.
1: Вот теперь, друзья, можно сказать, что программа LiveChat официально открыта. Кто только к нам присоединился, могу напомнить номер WhatsApp, куда и следует отправлять все ваши пламенные приветики и душевные поздравления. 775-1060-011. Все это, друзья, WhatsApp Messenger, писать, а не звонить. Знаю я вас. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать огромный привет моему любимому Бигбулату. Сегодня мы встречали из роддома Ульяну. Завтра увидимся. Я люблю тебя. Твоя Асель с этим сообщением крайне милым подписалась. Бигбулат, ловите. И вот такая новость, что сегодня встречали из роддома Ульяну. Надеюсь, вам это тоже настроение подняло. И улыбочка на весь день гарантирована. Здравствуйте, Тамерлан, нашему дорогому сыну Максату. Передаем этот привет, наполненный бесконечной любовью и гордостью. Мой золотой, я верю в тебя всем сердцем и знаю, какой мощный стержень внутри тебя. Ты моя гордость, мое золото, мой самый умный и сильный мальчик. Я так сильно скучаю и жду, когда весь этот сложный этап закончится. Мы обязательно будем дома, рядышком, все вместе. Будем обниматься и праздновать твои победы. Ну а пока крепко обнимаю тебя. Передаю тебе все тепло своей души, всю силу и целую твою любимую макушку. Мое солнышко, сохраняй самообладание и присутствие духа. Ты сильнее этих обстоятельств, мой родной. С поцелуйчиками оформлено это прекрасное сообщение. Даже вижу одно сердечко пламенное, что я считаю очень кстати. Макс, отловите и вы это прекрасное сообщение и слова поддержки, которые, я думаю, вам было необходимо услышать. Своему мужу Евгению передаю приветик. Я не скажу тебе ни слова, я молча буду ждать тебя. Ты далеко сейчас, но все еще душой. Но все же душой я чувствую тебя. Конечно, я скучаю очень, в душе моей любовь твоя. Любимый мой, жаль, что нельзя. Жаль, что нельзя тебя обнять на расстоянии, прикоснуться к твоей щеке. Береги себя, целую тебя, твой ангел-хранитель Наталья, со множеством смайликов, также прилегающих к этому письму по-настоящему искренней души. Так что, Евгений, в третий раз говорю, ловите, но не конкретно вам. И тем не менее, надеюсь, это сообщение подняло вам настроение, улыбочку, все-все-все, на что и нацелены на эти прекрасные сообщения и, в принципе, наша программа LiveChat. Совсем скоро, друзья, вернусь и продолжу зачитывать новые присланные приветы. Их много достаточно, так что явно нам будет заняться в течение этого как минимум получаса. И тем временем ловите номер WhatsApp, не пропустите и пишите.
0: LiveChat. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Программа «Лайв-чат», друзья, возвращаемся в студию «Радио НС». Новые приветы будем передавать прямо здесь и сейчас. Доброго дня, любимое радио, хорошей и продуктивной всем недели. Спасибо Максу от Катерины, большой-большой и крепкий привет. Милый, я горжусь тобой, горжусь тем, как ты держишься все это время. Горжусь тем, что ты остаешься собой, несмотря ни на что. И горжусь тем, что ты продолжаешь идти вперед, даже когда очень тяжело. Мне бы очень хотелось сейчас крепко тебя обнять и просто посидеть рядом, но пока я могу только передать, что думаю о тебе каждый день и очень сильно люблю тебя. Пожалуйста, береги себя, я рядом, все это оформлено с красивыми сердечками. Дорогому Максу еще раз от Катерины пламенный привет и слова искренней любви. Добрый вечер, Тамерлан. Уже вечер, друзья, надо же. Всем добра и мира, ясного солнца, чистого неба, прекрасного настроения и хороших позитивных пожеланий, чудесных песен на вашем канале. Спасибо большое. Внуку Максату привет от всех родных. Жанам успех приходит к тем, кто не боится идти вперед, преодолевая трудности. Самая сильная мотивация появляется тогда, когда человек верит в себя. Верим и мы, что все плохое ты преодолеешь. Держись, мы с тобой. Крепко обнимаем, любим, ждем дома. Поцелуем уже, собственно, там же, дома. А Пашка подписалась тоже с улыбашками и поцелуйчиками. Отправляем прямиком Максату. Здравствуйте, дорогое радио. Хочу передать сообщение для моего любимого мужа Суиндукова Азамата. Мой любимый, сегодня мне просто захотелось напомнить тебе, как много ты для меня значишь. Ты человек, о котором я думаю, просыпаясь утром и у которого вспоминаю перед сном. Даже в самые обычные дни мысли о тебе делают мое сердце теплее. Мне так нравится знать, что где-то есть ты, мой родной, мой близкий, мой самый дорогой человек, тот, кому я могу доверить свои переживания, свои мечты и свое сердце. Спасибо тебе за твою любовь, за твою заботу и за то, что ты остаешься собой. Несмотря ни на что, люблю тебя, скучаю и жду. Твоя жена Юля. Обожаю, друзья, ваши милые сердечки в конце этого, не конкретно этого, а в принципе ваших прекрасных приветок, Сындуку Азамат, и пламенное сообщение от жены Юли с большой радостью передали. Здравствуйте, лучшее радио, любимый мой родной, мой самый лучший на земле котенька. Помни всегда, даже когда я не рядом, мысленно я крепко держу тебя за руку и не отпущу ее никогда, а мое сердце любит только тебя. Твое солнышко любимо,

0: Лайв-чат.
1: Ну, друзья, мы все ближе подбираемся к финалу программы «Лайв-чат» на сегодняшний. И новые сообщения нам вместе с этим сопутствуют. Так давайте их тоже зачитаем, чтобы очень весело, очень душевно и оптимистично, сказал бы я, провести мне эти несколько минут. Здравствуйте, Радио НС, привет, Диасу. Передаю тебе всю свою любовь. Будь сильным, улыбнись прямо сейчас. У нас впереди целая жизнь. Люблю тебя бесконечно. И ждем дома с нашим котиком Абрикосом. Твоя Лулу Алтын подписалась. Все сердечком красиво оформлено. Диас, ловите. И пламенный привет, в частности, от котика Абрикоса вам передали с большой радостью. Добрый день, любимое радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Ахмету из Кокшетау от Джанель. У нас все хорошо. Ибрагим находится в Астане на лечении с мамой. Я приехала в город на работу и на днях поеду за ними. Ибрагим учится кататься на велике, ходит по магазинам, покупает сладости. В целом у него все хорошо. Ну, исходя из перечисленных дел и планов, действительно все замечательно. Я бы в свободное время тоже не прочь заняться чем-то подобным. Велосипед, магазины сладости, но просто замечательная комбинация. Пламенный привет не только Ахмету, но и всей вашей семье, близким и друзьям Жанель. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сейф Юрию. Завтра приедет дед после обеда. Подпись «Мама». Ну что же, Юрий, теперь вы осведомлены и точно знаете, когда именно стоит ждать гостей. Привет, любимое радио. Хотелось бы передать привет моей любимой Марише. Хочу ей пожелать хорошего дня и сказать, что очень-очень-очень люблю ее. Она поймет, от кого это. Миленькие сердечки. Да, друзья, кстати, заметил такую тенденцию. Мало кто пишет в конце своего сообщения те самые сердечки, будто в мессенджере. Я даже забыл про такую возможность. Так что смело ей пользуйтесь, и будет некая замена тем самым смайликом. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Мой дорогой сын, пусть тепло моей любви согревает тебя даже на расстоянии. Я верю в тебя и всегда горжусь тобой. Твоя мама, папа и сестренка Вероника. Это уже сердечки и обнимашки. Все это отправили с большой радостью. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, Володе салам алейкум от Аяна. Скучаем и ждем, родной. У нас все хорошо. Работа, дом, так и дни проходят. Будь стойким и сдержанным, в каком бы положении ты не был. Ну, действительно, все как у людей. Ага, работа, дом и проходят дни. А пламенные сообщения с вашим близким, родным и друзьям так и летят. И все с большой радостью передается. Пусть так и остается. Ну и немного можно веселья добавить. Тем более, далее, друзья, Дима Билан пойдет в нашем эфире. Заждет он как следует эту часть времени. Тем более 15:30 показывают часы. Совсем немного остается. Так что присоединяйтесь. И номер WhatsApp 775-1060 011. Все необходимое можно написать прямиком туда.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, и финальный выход в рамках программы «Лайв-чат». И, в принципе, на сегодня, хотя нет, шучу, у нас еще целых 2 часа после этой замечательной программы имеется, так что хорошо проведем время, послушаем много классной музыки и, прежде всего, зачитаем те самые финальные приветы. Добрый день, радио НС, нежный привет мужу, любимому папочке Мамедову Саиду. Мы всегда рядом, желаем хорошего дня и хорошего, ну и, в принципе, хорошего, я так понимаю, еду на ТО, крепко обнимаем, любим, целуем, жена и дочь Златана. Все это с поцелуйчиками, надеюсь, все замечательно будет у вас по ТО, а Саид благополучно получил это прекрасное сообщение. Здравствуйте, любимое радио, большой привет городу Щучинск, дорогая, уважаемая Саляхова Гуль, с днем рождения, от всей души, здоровья, счастья и всех благ. Привет всем родственникам, которые приехали поздравить такого замечательного человека. Уважаем и любим пламенное сообщение и вместе с тем прекрасное поздравление для Гули мы передали. Надеюсь, сообщение получила и много еще людей ее за сегодняшние сутки, потому что, как всегда бывает, лучше поздно, чем никогда. Кто-то опоздает, кто-то перепутает дни, но главное, чтобы поздравили с днем рождения. Здравствуйте, радио НС, большой привет сыну Валерию. Все хорошо дома, у нас в Кустанае жарко, собираем клубничку. Все передают большой привет, крепко тебя обнимаем. Сын, береги себя, родной, люблю и скучаю. Чаю, мама, Таня и все это с большим количеством сердечек. Добрый день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Завтра приедет мама в 10:00. Не забудь встретить, поговорите нормально, а то обижусь. Дома все хорошо. Лера спит и Смоголовы передают привет. Любим, скучаем и обнимаем. Ну что же, у меня целый, можно сказать, списочек получился, но прежде всего основная задача Валерии — поговорить с мамой нормально, но перед этим не забыть встретить ее в 10:00. Это очень важно. Вот и финальный привет, друзья, прозвучал только что в программе «Лайв-чат», и всех хочу поблагодарить за этот активный актив. 15 часов и 49 минут. Совсем скоро начнется новый музыкальный час, куда всех вас и приглашаю пройти. Никуда не переключайтесь, впереди только самое интересное.
0: «Лайв-чат». «Лайв-чат».

0: часах, друзья, у нас 16 часов и 3 минуты. Вместе с Сергеем Лазаревым и треком «Алый закат» мы открываем новый музыкальный час на волне Радио НС. Вообще, знаете, закат – удивительная вещь. Его каждый день видят миллион людей, но двух одинаковых закатов все равно не бывает. Как и дней, даже если кажется, что среда похожа на вторник, а четверг на среду, в каждом дне обязательно находится что-то свое. Новая встреча, неожиданная новость или просто момент, который заставляет улыбнуться. Ну а пока до настоящего заката еще есть некоторое время, предлагаю наполнить этот день хорошей музыкой и приятной атмосферой. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, ближайшие 60 минут проведем вместе. Оставайтесь на волне Радио НС, ведь впереди еще много отличных треков.
1: НС Радиоса, Казахстан, Дежа Салган.

0: Друзья, 16 часов 16 минут. Время настало поговорить о наших любимых дорожных заторах. Согласно Яндекс.Картам, в Алматы 6 баллов. По улице Тулеби со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Аносова до Утиген-Батыра. По Рыскулова в западном направлении ожидается затор от улицы Букиханова до Букиева 20 минут. Ну и по проспекту Абая на запад более 20 минут вам, друзья, понадобится от Муканова до улицы Тлендиева. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени в столице потратите по проспекту Нургис-Тлендиева с Бугимбай-Батыра от улицы Акан-Серы до проспекта Сырарка. Также ожидается затор по шоссе Ондырыс от складов до трассы А1. Ну и по улице Александра Пушкина простоять придется от ЖД-переезда до 93-й улицы. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.
2: Зачем топтать мою любовь?

Наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

0: Погода на радио НС.
1: Друзья, о погоде на завтра, то есть на 10 июня, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями и небольшой дождик, и с температурой плюс 25. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода, также с осадками в виде дождя, но уже с температурой плюс 26.
0: Погода. Субарамыз көп беретін. НС Радиосы.

0: Ну что ж, друзья, на часах 16:44 и под это настоящее зажигательное звучание от Альфы и Ману Чао хочется добавить немного энергии в оставшуюся часть дня. Вообще, музыка удивительным образом умеет менять атмосферу вокруг. Еще пару минут назад кто-то мог устало смотреть на часы в ожидании вечера, а теперь уже невольно отбивает ритм рукой по столу или подпевает знакомому мотиву. И это, пожалуй, одна из лучших способностей хороших песен. Напоминает, что даже самый обычный день может сделать чуть ярче. Ну а наш музыкальный час постепенно подходит к завершению. Однако далеко мы не уходим, ведь совсем скоро вас ждет специальный выпуск новостей, где мы расскажем обо всем самом интересном и актуальном. Оставайтесь на Радио НС.
1: Радио НС.

0: Трэш Адамс только что, друзья, зарядил нас своим треком под названием New Heart, то бишь «Новое сердце». И знаете, есть песни, которые словно появляются в эфире именно тогда, когда нужно немного встряхнуться после рабочего дня. Энергии в этом треке хоть отбавляй, а значит самое время открывать наш новый музыкальный час. Тем более сегодня отмечается Международный день, знаете, друзья, друзей. И это отличный повод вспомнить людей, которые могут появиться в твоей жизни всего на пару минут, а остаться в памяти на долгие годы. Тех самых, с кем связаны лучшие истории, смешные воспоминания и фразы, понятные только вам. Поэтому, если давно собирались кому-то написать или позвонить, сегодняшний день будет специально для этого создан. Ну а мы продолжаем двигаться дальше с хорошей музыкой и отличным настроением. Ведь впереди нас ждет Денис Клявер, а затем компанию составит Амирчик и группа «Руки вверх». Не переключайтесь.
1: Ярко звезды светили.

Саша Калуптрада. Музика Пелалаган и...

0: Друзья, возвращаюсь в студию Радио НС, чтобы поведать вам актуальную дорожную ситуацию. Яндекс.Карты нам в помощь, и видим, что в Алматы стабильно 6 баллов, и движение затруднено. По улице Тимирязева со стороны запада вы потеряете около 25 минут дороги от улицы Байзакова до Шандосова. По Тулюби в западном направлении ожидается затор от улицы Розбакиева до Утиген-Батыра 20 минут. Ну и по самой улице Розбакиева на юг более получаса, друзья, вам понадобится от улицы Дюсенова до Тимирязева. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Нургиса-Тлендиева и Богимбая-Батыра от улицы Акан-Серы до проспекта Сырарка. Также ожидается затор по проспекту Туран от автосалона до улицы Сарайшик. Ну и по Кургажинскому шоссе простоять придется от улицы Думалакана до проспекта Туран. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: Ума Турман и треком «Проститься» мы постепенно подходим к завершению нашей сегодняшней встречи. Но прежде чем, собственно, проститься, поделюсь одной любопытной новостью, которая наверняка заинтересует любителей астрологических прогнозов. Друзья, говорят, что уже совсем скоро особенно удачный период может начаться сразу для трех знаков зодиака. Это Овны, Девы и Стрельцы. Если верить прогнозам, Овны почувствуют мощный прилив энергии и уверенности в себе. Девы, наконец, смогут отпустить лишние переживания, а Стрельцы посмотрят на свою жизнь немного иначе и начнут больше ценить то, что у них уже есть. Насколько это сбудется, ну, покажет время. Но согласитесь, иногда даже такие новости становятся хорошим поводом посмотреть на новый день чуть более позитивно. Ну а мне действительно пора прощаться. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, спасибо, что провели этот вечер вместе со мной. Но музыка на этом не заканчивается. Уже с 20.00 на радио НС стартует рубрика «Экспресс прошлое», где вас ждут лучшие и самые любимые хиты прошлых лет. Так что, если хочется немного музыкальной ностальгии, обязательно оставайтесь с нами. Желаю вам отличного вечера, хорошего настроения и только приятных новостей. До скорой встречи. Пока-пока.
1: Озон Клактан Естиген. Козгургин Мендердей. НС Радиоса.

0: Погода на радио НС.
1: О погоде на 10 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями и небольшой дождь с температурой плюс 25. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода, также с осадками в виде дождя и с температурой плюс 26.
0: Погода. Высокий сахар, холестерин и давление. Причина этого – нарушение обмена веществ. Принимайте кардиоактив таурин Эвалар. Он улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует давление. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16019953E00-98111818 от 29 ноября 2018 года.

0: Самбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

и жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 17-ші ғасырға дейін термометрлер коньякпен толтырылды.
0: Жарнама.
2: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи-жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи-магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи-жума.
0: МС радиосында Жарнама. 356-60-00.

эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется экспресс в прошлое.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.